Так, он так, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак, кардак,